Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Судя по прогнозам синоптиков, несколько дней без осадков ожидаются в столичном регионе. В Москве и Подмосковье следующие дожди, по данным метеорологов, пройдут только в пятницу. Ну а по температуре сегодня еще должно быть не очень жарко. До 14 тепла обещают, а вот на завтра прогнозируют запас.

Сегодня в России отмечается День финансиста. Вот первое обращение, конечно, к финансистам. Мы вас поздравляем и, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы нам очень хорошо жилось долго-долго-долго. Ну и будем спрашивать вас, друзья, а на что вы тратили свои первые финансы, те самые карманные деньги от родителей?

0: Окей, этот главный, самый любимый, самый первый хит на радио 7 на Семи Холмах. Ну и главные, самые первые интернет-новости прямо сейчас от Светы. Утро на Семи
1: Холмах. Вот так иногда листаешь ленту и цепляет какой-то заголовок, и мне кажется, ну, некоторые просто филигранно вот эти самые заголовки пишут. Смотри, грибники латентные. Лудоманы. Вот под таким заголовком вчера разлеталась новость.

0: капает копейка.
1: Классно же.
0: А тебя еще в это время чешут. То есть ты пришел в чесальный салон, представляешь, еще и заработал.
1: Так, у нас есть идея, давайте, мне кажется.
0: Это мы сейчас обсудим за эфиром, друзья. Для вас астропрогноз уже через пару минут.

0: отличное. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Я планирую развитие компании, а Грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а Грузовичков бизнес организует...

Затем Beloved. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet home. И Thriller Майкла Джексона через пару минут.

0: Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Открытый новый вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4 сократил сразу в 5 раз. С 15 минут до 3. Время пересадки между платформой МЦД-4 и ближайшими станциями метро – это Римская площадь Ильича. Плюс еще в мэрии уточнили, что улучшилось транспортное обслуживание двух районов – Таганрог

0: У нас в чате написано «ТОШ – трудовой отряд молодежи».
1: О!
0: О!
1: Подожди, отряд молодежи, так даже ТОМ получается?
0: А почему ТОШ-то в самом деле?
1: Ой, Елена, сейчас будем разбираться. Друзья, оставляйте ваши комментарии, рассказывайте вот о тех самых интересных тратах, на что ушли деньги. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» отличный подарок.

0: Beloved и Sweet Harmony на радио 7 на 7 холмах. В столице 7 часов 45 минут, и обычно в это время мы кого-то с чем-то поздравляем и какое-то событие отмечаем, но сегодня мы не только отметим события, но и, знаете, проанализируем одно интересное исследование.
1: Невозможно было пройти мимо этого исследования, потому что, мне кажется, многих из нас оно касается. Особенно тех, кто ездит за рулем. Итак, вышло исследование, какие треки автомобилисты, ну, как бы называют, или даже так, они их чувствуют, как самые опасные, но мешают водить. Наверняка же, друзья, да, вы катаетесь под какую-то определенную музыку и замечаете иногда, что тот или иной стиль музыки меняет ваше поведение.

0: Есть такая группа Evil Nation, и у них есть песня Sail. Там немного дабстепа прям налили. И в конечном итоге, когда на нее попадаю, допустим,
1: почему
0: по
1: ты
0: радио...
1: мне сразу не сказала, ну, чуть заранее? Я приготовилась, мы сейчас послушали.
0: Ну ладно.
1: Ладно, хорошо,
0: ну,
1: давай ладно. К исследованию.
0: К исследованию. Итак, исследовали тут всяк разно людей и выясняли, как же действительно музыка влияет на поведение, и сделали топ песен, которые делают наше поведение за рулем хуже. Ну, то есть мы начинаем себя вести нестандартно, невнимательно, всячески отвлекаемся и так далее. Там, кстати, присутствует и Don't Stop Me Now, в том числе, но где-то в списке, месте на 7-8. Давайте по топ-3 пройдемся.
1: Ага.
0: Итак, песня Stay находится в этом списке на 3-м месте.
1: Это у нас Джастин Бибер и Кид Ларой.

0: Для меня тоже опасно. Я потому что лицо руками закрыл. Странная композиция.
1: Кстати, да, мы сейчас будем отставить эти треки, а вы, пожалуйста, проанализируйте свои ощущения. Может быть, действительно хочется ее чуть побыстрее поехать или там поворотник перестать включать. Да?
0: Давай, второе место.
1: Так, на втором месте треков, которые меняют наше поведение за рулем, Оазис, Wonderwall.
0: Кто

0: Читайте на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» с нами Сандра в столице 751. С добрым утром.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года.

0: sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Судя по прогнозам синоптиков, несколько дней без осадков ожидаются в столичном регионе. В Москве, Подмосковье следующие дожди, по данным метеорологов, пройдут только в пятницу. Ну а по температуре сегодня еще должно быть не очень жарко. До 14 тепла обещают, а вот на завтра прогнозируют за плюс 20.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В Москве 8 часов утра.

0: продаж. Цены выросли почти на половину моделей, что вообще в природе есть. Такого масштаба еще не было никогда. И третий финансовый момент. Некоторые смартфоны в этом сезоне стали дороже почти вдвое. Главной причиной всего происходящего дружно называют эксперты резкий рост стоимости памяти. То есть за этот неполный еще год чипы у памяти подорожали в 4-жды. 4 раза. Ну и как финал всей этой истории. Новые модели смартфонов сейчас выходят на рынок и в том числе доезжают до нас. В среднем на четверть уже дороже прошлогодних аналогов.
1: И вот сейчас на днях выкатят новый смартфон. Mm-hmm. Там за 250 тысяч люди скажут: ой, вы знаете, из-за памяти подорожавшей брать, пожалуй, не будем.
0: Память.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Juanes, La Camisa Negra на радио 7 на Семи Холмах. Ну вот в таком веселом духе давайте-ка откроем очередные комментарии и посмотрим, на что вы тратили деньги, юные транжиры.
1: Я бы не сказала, что транжиры, потому что, судя по комментариям, финансовая грамотность была у нас с детства просто. Кто-то

0: Нет, почему? Всегда по-разному. Там могло каждое полугодие меняться. То есть когда-то с первой, когда-то со второй. Что, я очень не любила учиться
1: перемен. Какую не любили?
0: Потому что это плохо вставало.
1: Я прослушала, какую не любили?
2: Таня Сова, вот и все.
1: Да, ну...
2: Как учились вы, Татьяна?
0: На четверке, пятерке.
2: Понятно.
1: Хорошо.
2: Вот сейчас мы это как раз и проверим. Итак, дорогая Таня из Иркутска, вас ждут сегодня три предмета. Литература, география

0: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я, Александр Маграци, этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
1: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.com.
2: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина.

практике наставничества Москвы. Могут участвовать при этом любые коммерческие, опять же, государственные организации столицы, но и заявки принимают на участие до 15 декабря. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реставрацию и ремонт фасадов одного из самых известных жилых зданий в Москве. Это дом на набережной в центре Москвы. Этот исторический жилой комплекс на улице Серафимовича, дом 2, построили, напомню, почти век назад. Ну и сообщается теперь, что за прошедшие годы фасады его получили повреждения, поэтому было принято решение о проведении и реставрации, и ремонта. Там все здания уже затянули строительными лесами и анонсируют, что в рамках проекта полностью сохранят главную архитектурную ценность здания, также восстановят исходную фактуру поверхности его и цветовое решение фасадов. Все работы там завершат в новом году. Ну а теперь сейчас к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на эту минуту на 8.30 утра очень сложно с трафиком, прежде всего на северо-западе, где и на Ленинградском шоссе заторы за МКАД и далее по городу, и сама Московская кольцевая там еле движется по стороне внешней.

0: Но вариант такой маложелательный. Эталонно по-прежнему машешь, машет. И нет никаких предпосылок к тому, что махаешь-махает в ближайшее время станет общественно приемлемым.
1: А что здесь стало общественно приемлемым?
0: Очень много ударений и выражений, которые когда-то были ошибочными, сейчас вполне нормальные. Ну, мой любимый пример, я его часто привожу, ударение поезда, которое когда-то считалось дикой безграмотностью, надо было говорить «поезды». Таких слов много, тысячи, десятки тысяч слов, которые поменяли значение, ударение и так далее. Но вот что касается «махаешь», тут-то изменений нет.
1: Спасибо огромное. Друзья, конверт. Слово однозначное. Заходите, кликайте на него в правом верхнем углу на сайте radio7.ru и свой вопрос Владимиру Пахомову задавайте.
2: Говорим правильно на «Радио 7».

0: выбирайте круиз на водоход.com.
1: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва, 0+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7.

0: вторник, знаете ли, как-то умничать особо не хочется. Сегодня без исследований, сегодня просто интересные наблюдения за детьми в целом. 8 сентября 2016 года, вот о чем писали в сети. Ну, прям разлетелась по всем пабликам история. В Воронеже семья новорожденного сына назвала...
1: Ну?
0: Никогда не угадаете.
1: Ну?
0: Сталин. Просто Сталин. Вот так назвали. И, в общем, не смогли им отказать. Прям так и зарегистрировали. В Воронеже есть свой Сталин теперь.
1: Неожиданно.
0: Сталин придет, порядок наведет. Вот он, пожалуйста. Все, он пришел. Просто в Воронеже. Сейчас ему уже 10 лет, между прочим.
1: Представляете, где-то же учится, да?
0: Да.
1: В каком-то классе. И, наверное, его не обижают.
0: Сталин к доске. Отлично.
1: Минут.
0: Ну и воронежский же ЗАГС опубликовал самые популярные и непопулярные имена. Так вот, из редкого в Воронеже есть своя Мадонна, оказывается, в этом же году родилась. Рафаэль есть в Воронеже. Граф.

0: между прочим.
1: А представляешь, они все в одном классе учатся сейчас.
0: Граф и Сталин, да, такое разделение, хорошо. И вот чудесное имя Каклик.
1: Каклик?
0: Это тоже Каклик, воронежское имя такое, в центральной Черноземье. Ну и еще про имена. Вообще отличная история из Британии, где школьница по имени Бо разбогатела на собственном веб-сайте. Так. Она была в гостях в Китае, и там китайцы говорят, у нас есть мода новорожденных называть каким-то английским именем. Ну, не Сталином же называть ребенка в Китае, правильно? Надо каким-то английским. Мол, помоги, что-нибудь такое благозвучное.

0: И она поняла, что спрос на это дело есть, создала сайт, где можно подбирать имя ребенку, исходя вот из китайских традиций, то есть там вода, что-нибудь такое, какие-нибудь...
1: и сочетание вот этой иероглифы.
0: Совершенно верно.
1: Да?
0: Иероглифы, сочетание, но при этом все будет звучать именно по-английски. Потому что китайцы своих детей называют, ну, как бы там все в доанглийском стиле, в итоге у них есть Гэндальф, Роликс, Золушка. То есть они не знают, что можно там Бенедикт называть дочь. Ну, как-то так. В общем, эта девочка создала сайт, который принес ей 50 тысяч фунтов стерлингов просто за месяц, потому что на сайт подписалось 220 тысяч китайцев.
1: Ничего
0: и выбирали себе автоматизированные имена. Сейчас, понятное дело, есть нейросети, и сайт прогорел давным-давно. Но вот 10 лет назад была такая история. Что случится сегодня и о чем будет интересно рассказать в 2036 году? В 2036 мы расскажем.

0: можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8. 75-70. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ПЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разговор.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Судя по прогнозам синоптиков, несколько дней без осадков ожидаются в столичном регионе. В Москве и Подмосковье следующие дожди, по данным метеорологов, пройдут только в пятницу. Ну а по температуре сегодня еще должно быть не очень жарко. До 14 тепла обещают, а вот на завтра прогнозируют за плюс 20.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Денис Лизин готов принести нам самые свежие новости. Доброе утро.
1: Да, всегда готов. Дима, привет, Свет, привет. Всем доброе утро. Ассоциация производителей операторов электрозарядных станций. Вот будет компания, которая предлагает первую новость в этом выпуске. И это

инфраструктуры властям предложила на федеральном уровне. Давайте приравняем зарядки для электрокаров уличные к базовым коммунальным услугам. Зачем? А это тогда позволит устанавливать их рядом с многоэтажками без решения общего собрания собственников жилья. Эксперты правительства эту тему как минимум изучат, а если вдруг далее будут утверждать, то тогда, получается, уйдет сегодняшняя практика, когда установка любой зарядной станции для электрокара на парковке многоквартирного дома действительно требует решения общего собрания жильцов. Это тогда просто уберут. В Фонде национальной энергетической безопасности, к слову, уже отметили, что в России ведь реальная проблема именно с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электромобилей. Так что вот эта новая инициатива вполне ситуацию исправить поможет.

стали главным раздражителем пешеходов, обогнав таким образом курьеров на электровелосипедах. Про самокатчиков сказал, потому что каждый второй, а про курьеров на тротуарах только 1-2 человека из 10. Насчет исправления ситуации этой. В Национальном автосоюзе уточнили, что, в общем-то, способ договориться между средствами индивидуальной мобильности и людьми на тротуаре, он один. Нужны дополнительные дорожные знаки со стороны государства, четкая повсеместная фиксация нарушений и, главное, реальная и серьезная ответственность за это для тех, кто на колесах. Но и учитывать рекомендуют не только прокатные самокаты, как обычно говорят, но и частные, которых по подсчетам на самом деле

0: вдвое больше жалоб, которые связаны с продажей банкирами доп. Услуг при кредитовании. Вдвое больше. И это несмотря на ужесточение наказания для банков как раз за потребительский обман. Эксперты представили буквально пару, давайте отметим, выдающихся примеров. Первый называется мегакомиссия при продаже страховки. Вот, например, человек может заплатить за эту услугу 300 тысяч, а страховщику реально уйдет только 1015. Все остальное это банковская комиссия, себе. И пример второй. О конкретной жалобе одного гражданина, который просто тянет на рекорд по банковским аппетитам. Не сообщается, какая структура, но некий банк продал заемщику приоритетное персональное обслуживание. Это быстрейшие ответы в чате, моментальное смс-оповещение за 370 тысяч рублей. Вот такая цена. При этом, что самое важное, общая сумма самого займа у человека составила 700 тысяч. То есть больше половины из этого клиент банкирам сам доплатил. А ведь все они обязаны информировать, знаешь, что от доп. Услуг, которые предлагаются вместе с кредитами, можно отказаться. Но в реальности, да-да-да, конечно, сейчас.
1: Зато, представляете, ему смс приходит, он смотрит и видит вещь. Ну вот заплатил, да?
0: Виктор Иванович, специально для вас.
1: Стоит того, шикарно.
2: Ну, не знаю.

0: Вот люди, которые в банке работают, финансисты. Ну, финансисты же, ну, можно же поздравить, наверное, нет?
1: Ну, 37 тысяч за смс-ки Денис Витальевич только что тебе рассказал. Финансисты, да.
0: Ну, какие есть уж. Да, друзья, и вспоминаем сегодня, собственно, ваши истории. Ждем на тему того, на что вы потратили свои первые финансы. Вот те самые деньги, которые впервые, да, там, по детству или в молодости получили.

они попадают на один и тот же временной отрезок. Наталья пишет, копить не умела, все свои деньги спускала очень быстро. Мороженое, игрушки, открытки, марки и прочее-прочее. А вот сестра, которая старше меня на 3 года, копила и очень усердно. В итоге у нее вышло почти 300 рублей. 300! Но... К сожалению, это было начало 90-х, все деньги превратились просто в бесполезные железки. Да. Поэтому мой девиз, если очень хочется, то надо себя радовать покупками, неизвестно, что будет завтра. И вот тут же где-то был еще один комментарий, пожалуйста, да, я вот сейчас нашла. Ура! Доброе утро, у меня в юности случилась поучительная история. Карманных денег мне родители давали мало, приходилось подрабатывать. Так вот, в конце первого курса написала статью для одного крупного глянца.

0: практически любая песня, которую вы слышите в эфире Радио 7, со своей историей. Не только с историей создания, а с личной историей любого из вас. Ну, наверняка. Даже Крейг Дэвид и Walking Away в ком-то отзовется какой-то нотой. Может быть, веселой, может быть, грустной, может быть, каким-то танцем. Собственно, об этом прямо сейчас.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Психологи называют это музыкальный якорь. Это когда уже впоследствии вы слышите какую-то песню и возвращаетесь в тот самый момент, где эту песню, может быть, впервые услышали, или, может быть, оно вот так просто вот слилось воедино и запомнилось на всю жизнь. Да, ваши истории мы ждем на нашем сайте radio7.ru. Вы, пожалуйста, заходите. И ведь наверняка, да, на секунду же можно задуматься и найти тот самый момент и ту самую песню, чтобы поучаствовать.

0: логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-0926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Радио 7.

0: через пару минут. Просто шеф. Девять двадцать восемь в Москве. Всем самого доброго утра. Студия Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Открытый новый вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4 сократил сразу в 5 раз, с 15 минут до 3. Время пересадки между платформой МЦД-4 и ближайшими станциями

0: сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
2: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.

0: Зеленая рок-мафия Friends на радио 7 на семи холмах. Ну что, Friends, пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Да, и сегодня два очень ярких человека отмечают свой день рождения. И давайте начнем с прекрасного актера. Зовут его Мартин Фриман. Лауреат премии Эмми, номинант на премию «Золотой глобус», получил широкую известность благодаря участию в фильме «Автостопом по галактике». Ну, а тут же еще, конечно, можно вспомнить сериал «Шерлок». Ну и, конечно,

0: сборную Великобритании среди юниоров. Но именно ради актерской карьеры решил, да, не нужно, бросил. Любит винил, обожает, страстно увлекается музыкой, особенно джазом. И дома собрал большую коллекцию виниловых пластинок. Вот прям наш человек, наш. Вы, Фриман, если что, ну как бы поиграть с нами, мы скоро будем виниловые пластинки разыгрывать. С удовольствием вам отправим, да. И, кстати, он вегетарианец и осознанно отказался от вождения. Не водит машину. Вот такой человек.
1: А за рулем-то стейк съесть, товарищ, вы не пробовали?
0: Вот прям по двум больным точкам человека сейчас прошелся. Кстати, насколько помню, он учился водить специально для съемок в сериале «Фар».

0: Да. Знаете, что интересно? Ну, наверняка знаете, но тем не менее, ну, мало ли, вдруг не коснулась вас эта информация. Вообще, друзья ее начинали называть Pink в шутку из-за того, что она сильно смущалась от любого общения со сверстниками. Она краснела, у нее просто всегда на щеках был румянец. Вот так-то и появился псевдоним. Еще профессионально выполняет сложные акробатические трюки и поет под куполом сцены в цирке во время живых выступлений. Ну вот зачем ты про возраст? Ну,
1: в смысле, зачем? Что здесь такого? Чтобы мы все так в 47 выглядели, Свет.
0: Да, и в юности она серьезно занималась гимнастикой. Может быть, в этом секрет. Нам-то уже все, уже опоздали. Недозанимались практически. В общем, Pink мы тоже от души поздравляем с ним.
1: Ну и чем Pink хороша, разумеется... У нее столько песен, и они все разные. И у каждого есть своя любимая песня Pink. У всех, у каждого из нас, и это прекрасно. Pink, с днем рождения, если у вас сегодня тот самый праздник. Всей страной присоединяемся и поздравляем.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио.

0: Брайан Адамс и The Best of Me на радио 7 на Семи Холмах. 9:51 в российской столице. Ну а что прекрасного принесет день сегодняшний, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Этот день потребует от вас предельного контроля над собственным временем, когда вы будете в дороге. Невнимательность к маршруту может сильно выбить из графика овнов, львов и стрельцов.
0: Знаки земли. Вторник позволит вам опробовать совершенно новый подход к ежедневным задачам. Тельцы, девы и козероги сегодня в полной мере оценят выгоду от этой небольшой реформы.
2: Знаки воздуха. К вам обращаемся. Сегодня вы окажетесь в эпицентре вдохновляющих культурных новостей. Ну и вообще, Близнецы, Весы и Водолеи поймают волну мотивации, которая задаст правильный настрой на весь месяц.
0: Знаки воды сегодня смогут изящно завершить давние обязательства. Раки, скорпионы и рыбы. Имейте в виду, что это не только возможность подвести черту, но и шанс освободить место для новых планов.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой.

0: Вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: В конце каждого часа

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Судя по прогнозам синоптиков, несколько дней без осадков ожидаются в столичном регионе. В Москве, Подмосковье следующие дожди, по данным метеорологов, пройдут только в пятницу. Ну а по температуре сегодня еще должно быть не очень жарко. До 14 тепла обещают, а вот на завтра прогнозируют за плюс 20.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфюм, incroyable.

0: Ну а что касается сферы лени, то больше всего, как выяснилось, мы ленимся делать вовремя или делать вообще дела по дому. Потом идут бюрократические разного рода дела, потом однообразные дела, потом неинтересные задачи, и лишь потом, в самом финале этого списка, кто ленится, тот ленится в официальной работе и учебе.
1: У меня все совпало.
2: А ты как себя заставляешь?
0: Да я сейчас еле-еле эту новость произнес. Лень, матушка.
2: Тогда, знаешь, тебе надо было... Ой, короче, социологи всероссийского...
1: Что ты сказал?

Как всегда в это время я должен сказать, друзья, еще час мы вместе, и в это время поговорим обязательно о кино. Нет, не лень, почему? Мне все нравится. И послушаем лучшую любимую музыку и будем завершать обсуждение.

0: Главное, в то время найти было батарейки на магнитофон. В остальном все было в порядке.
1: Девушка с красивым именем Гертруда.
0: Вау!
1: Генриховна при этом. Гертруда Генриховна. Пишет: «Доброе утро. Помню, бабушка дала мне 3 рубля. Это было начало 90-х. И я пошла и купила капроновые колготки новогодние, которые тогда появились только. Пришла домой на радостях, вытащила и решила погладить». И, конечно же,
0: даже
1: сожгла.
0: Я знаю, чем кончилось,
1: сожгла да. утюгом. Вот такое разочарование испытала. Ох, как
0: на
1: жаль.
0: На этом нажмем на паузу. Друзья, вы еще успеваете прислать свои истории. Сделайте это прямо сейчас, через 20 минут. Очередной набор комментариев в

0: сериале о Гарри Поттере. Ну так, по крайней мере, предполагают, подожди.
1: Ты должен быть ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, так говорил
0: Оби-Ван Кеннеби. Слухи уже просто не слухи, это все разлетается, это все обсуждают. И сейчас действительно активно форсится данная история в сети. Якобы, если сделка будет заключена, то бывший Гарри Поттер превратится из мальчика, который выжил, в того, кого нельзя называть.
1: Вот тебе, пожалуйста, Дарт Вейдер так появился, если помните, вселенную «Звездных войн». Мы назовем того, кого надо назвать. Сэм Смит прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах споет. Вот уж человек, знаете, начинал скромно, а потом думает: да, пойду я во все тяжкие. И правильно сделал. Утро на Семи Холмах.

0: разочарование пудренных париков и цветущей весны, обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Что такое раннее бронирование?
2: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
1: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
2: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
1: Приключения в Африке и Южной Америке.
2: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
1: И никакой суеты в канун праздников.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
5: Радио.

0: стол для друзей, где были мороженое, кукурузные палочки и газировки. Самые разные. Хобби не забросила, вот до сих пор вижу вот это все счастье. Но дети были рады. А что надо, да? Кукурузные палочки, газировка и мороженое.
1: Ой, кукурузные палочки, это вкусно.
0: Ничего не говори.
1: Доброе утро. Расскажу про сына. Всегда давала сыну денег на карманные расходы, на поесть. А он, оказывается, их тратил на девчонок.
0: Покупал. И правильно делал. Вот что я скажу.
1: То цветы, то какую-то безделушку. А себе отказывал. Отличного парня воспитали, Светлана. Вот прям супер.
0: Ну, ты вот сейчас по ту сторону баррикад, да?
1: Ну, конечно, у меня дочь.
0: Я про это говорю. Подожди, я тоже должен это поддержать. Все, извините. Друзья, ждем ваши комментарии. Уже через 15 минут мы подведем итоги. Кто-то из вас заберет очень приятный подарок от Радио 7. Рассказывайте, на что тратили те самые сэкономленные карманные деньги. Ждем.

0: Энрике Иглесиас и его Байландо на радио 7 на Семи Холмах. Как всегда в это время, друзья, будем говорить о кино, а точнее говоря, о новостях сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Так, давайте начнем вот с чего. Звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри посвятят трехсерийный документальный проект. Что мы узнаем? Мы узнаем о том, как актер, подаривший нам образ Чендлера Бинга, шел к своей мечте, какую цену ему пришлось заплатить за мировую славу. Ну, и еще о забавных историях со съемок и непростом характере Перри расскажет его сестра Мия и самые близкие друзья. Проект выйдет на экраны уже этой осенью.
0: Напомним, Гай Ричи вернулся к британским аристократам и их темным делам. Ну, разумеется, я имею в виду продолжение сериала «Джентльмены», которые уже доступны на стриминговых платформах и сервисах. Напомним, что в первом сезоне шоу главный герой Эдди унаследовал

0: Ну и если коротко подводить итоги, все молодцы, все финансово грамотные. Нет, потому что тратили в основном на конфеты, на развлечения. И даже если что-то покупали, портили. Но есть и такие среди нашей аудитории, кто действительно очень важные какие-то вещи для себя покупал, нужные, и до сих пор, собственно, хранит. Так, открываю, да?
1: По парочке добавим, конечно.
0: Можем, конечно, добавить. Так, доброе утро. В конце 80-х у маминого брата был бизнес. Они с друзьями изготавливали из пластмассы полумеханических паучков. Придергали за веревочку, пауки в броуновском движении разбегались по полу, смешно перебирая лапками. Продавали этих монстров в подземных переходах без

0: заработанную сумму и купила себе в Камке вожделенную, да, палетку теней всех возможных цветов и оттенков, в том числе заветного розового, синего и зеленого. Да,
1: вот
0: на косметику,
1: вам, девочки, да,
0: на косметику, да. Работал, и все, и на красоту. Все правильно.
1: Так, немножко печальная история, прямо, знаете, по ней мультик снимать, но получится что-то типа варежки. А, Марина, дочь на сэкономленные карманные деньги. На папин день рождения купила большой воздушный шар, прямо огромный, и несколько километров несла его пешком, потому что в транспорт, ну, просто он не вошел в общественный. И вот она пришла довольная домой, но как только вошла в квартиру, этот шар от перемены температуры, дело было в октябре, лопнул.
0: Ай-яй-яй.
1: Пишет, как же мне ее было жаль, и вот до сих пор слезы на глаза наворачиваются, когда вспоминаю эту историю. Дочери, наш большой привет, она молодец, просто за одну попытку. Вы же, в любом случае, историю помните, прекрасная история.
0: Так, а еще была прекрасная история от Сергея, там они, ну, в 90-х, понятное дело, тяжелый период, с отцом ловили рыбу и на рынке продавали, но те, кто его на рынок приводил, а он самый младший в семье, они разбегались, мол, ну, это дело непочетное, конечно, стой сам. И он зарабатывал, на самом деле, по 70 рублей иногда получалось выручать, и на картридже Дэнди это все спускал, да, да, да.
1: А вот мальчишки, да, девчонки покупали себе косметику.
0: А вот смотри, от Ирины тоже сообщение, она, ну, пошла работать, в общем, копила, и заработала и купила себе кроссовки Adidas Original, такие беленькие, с розовыми полосочками. В общем, ходила, как сейчас помню, каждый раз мимо магазина, и, собственно, хотелось, собственно, все же дома они были. Когда несла коробку с ними в обнимку домой, распаковала, померила, ходила по дому в них целый день, а перед сном поставила прямо на телевизор и любовалась.
1: Как это здорово, да? Вроде бы мы понимаем, что это не очень богатое детство, но эмоции невероятные.
0: Конечно.
1: А сейчас вот купишь ты своей дочери кроссовки, она скажет, спасибо.
0: Я купила две пары неделю назад, она говорит, жмут, не хочу носить. Без комментариев.
1: Света в них сейчас на работу пришла. Благо размер уже один позволяет. Друзья, победный комментарий, внимание.
0: Так.
1: Прислала его Оксана. И мы его выбрали, потому что, во-первых, невероятное количество лайков, а во-вторых, та самая детская покупка предопределила судьбу человека. В 1989 году Оксане было 14 лет, и она вот захотела породистого щенка. И родители, понятное дело, сказали нет, а она на каникулах в поселке работала уборщицей в кафе, чтобы заработать.
0: Зуба,
1: бабушка
0: какая?
1: Пальцем крутила у виска, мол, что собаку покупать? Иди вон у соседки возьми щенка. Но в итоге папа добавил еще чуть-чуть, и она стала счастливым собаководом. Ризеншнауцера себе купила. И благодаря этой покупке собака стала призером во многих выставок. Они летали и в Москву, и в Новосибирск. А сама маленькая тогда еще Оксана решила, что станет ветеринарным врачом. И стала.
0: И стала. Угу.
1: А еще она стала обладательницей главного приза этого утра.
0: Да, вам от нас достается термокружка. Наша прекрасная вещь. О, невероятно красивая, еще и полезная. Может быть, будете прогуливаться с ней и просыпаться в 5 утра. Надо же собаку выгулить, как-то на улицу в дождь, снег выходить. А вот кружка вам будет поднимать всегда настроение.
1: Спасибо всем огромное за истории, друзья. Будем прощаться с вами до завтра. Кстати, если есть истории, связанные именно с музыкой, по-прежнему рассказывайте их на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик, и вдруг ваша история попадет в рубрику «Мой саундтрек». До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. Ну и вечер вторника с вами в 17.00 начнет проводить Олег Машков, наш прекрасный коллега. Ну все, до завтра, пока.
0: Пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
9: ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Судя по прогнозам синоптиков, несколько дней без осадков ожидаются в столичном регионе. В Москве и Подмосковье следующие дожди, по данным метеорологов, пройдут только в пятницу. Ну а по температуре сегодня еще должно быть не очень жарко. До 14 тепла обещают, а вот на завтра прогнозируют за плюс 20.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. В правительстве России анонсировали, что до конца года представят на рассмотрение и на утверждение в Думу третий по счету уже пакет государственных мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Тут предварительно известно, что готовится еще примерно 15 сразу новых инициатив. Все они помогут гражданам и компаниям не попадать в подобные схемы. Но и в правительстве заранее уточнили один важный нюанс. Он уже есть. С начала года число финансовых преступлений в Рунете сократилось примерно на треть после запуска десятков мер против мошенников в рамках первых двух законов. Проектов. И это, отметили эксперты, является очень неплохим результатом. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила властям на федеральном уровне приравнять зарядки уличные для электрокаров к базовым коммунальным услугам. Ради чего? А это тогда позволит устанавливать их рядом с многоэтажками без решения общего собрания собственников жилья. Эксперты правительства эту тему изучат, и если далее будут утверждать, тогда, получается, уйдет сегодняшняя практика, когда установка зарядной станции на парковке многоквартирного дома требует обязательно решения общего собрания жильцов. К слову, в фонде национальной энергобезопасности нашей страны отметили, что в России ведь реальная проблема с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электрокаров. Так что вот эта новая инициатива вполне ситуацию исправить поможет. Предсеансовые показы в кинотеатрах могут остановить. Как сообщили, по крайней мере, в ассоциации владельцев кинотеатров, использование этой практики в стране завершается. То есть получается, что предсеансовое обслуживание, которое позволяло показывать зарубежные фильмы у нас без прокатных удостоверений, прекратится это уже не вопрос. Вопрос только когда. В том числе, напомню, представители администрации президента выступали за финал этой схемы. Но пока это все еще есть. Зритель берет, напомню, билет на фильм, разрешенный к показу. Как правило, это короткометражка, но перед этим кинотеатр как бы бесплатно крутит совсем другое кино. И это главное, на что и идут зарубежные киноновинки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф.

0: Афиша
1: с Маратом Бекметовым.
2: 23 сентября в Государственном Кремлевском дворце большой концерт «Пирукуа» с симфоническим оркестром. Австралийская певица – музыкальный феномен, признанный во всем мире. Они часто говорят, голос самой жизни – будто останавливающий время. Песни «Пирукуа» словно пробуждают каждого слушателя своей силой, помогают вернуть жажду жизни и радость проживания каждого дня. Всего на счету певицы 11 альбомов и 18 мировых туров. «Пирукуа» разрывает рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса, а ее концерты – это безграничное путешествие слушателя, раскрывающего его внутренний мир. В четверг, 10 сентября, в МХТ имени Чехова дают спектакль «Жил-был дом». Постановка Константина Хабенского и Александра Цыпкина – это 9 историй, объединенных общим финалом. Истории смешные, грустные, понятные любому человеку, ведь каждый в этой

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш .рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
6: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Квартал и здание от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка. Утро
2: на 7 холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно...

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 15-17 градусов. Завтра в столице

0: недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ТСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам подробности на ТСК1.ру.
2: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чехова

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реаль. Вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 000 рублей.

0: октября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 15-17 градусов. Завтра в столице небольшая облачность, без осадков, ночью всего 2-4 градуса тепла, днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Количество бюджетных мест в российских вузах предложили связать с последующим трудоустройством выпускников. Проект соответствующего приказа подготовила Миноборнауки. Там отметили важность перехода от формального выделения квот к учету реальных успехов вузов, которые выражаются, в частности, в том, сколько выпускников нашло работу после окончания учебного заведения. Как пишет парламентская газета, из статистики занятости при этом планируют исключить иностранных граждан. Россия отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Дипломатам необходимо покинуть город до этой даты. Как заявили в МИДе, также должны завершить работу немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудникам предписано выехать до 13 сентября. В министерстве добавили, что принятые меры стали ответом

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
7: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
8: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в «Дом Лента» еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Дуб «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Лес,

0: Условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ.

0: Бал. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он мне изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 15-17 градусов. Завтра в столице небольшая облачность, без осадков, ночью всего 2-4 градуса тепла, днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 14 часов.

0: Ратом Бикметовым.
1: Добрый день. Вероятность нового снижения ключевой ставки Банка России выросла. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ в пятницу, 11 сентября, регулятор может уменьшить ключевую ставку еще на 0,25%. Поводом может стать замедление роста цен в августе после более высоких показателей начала лета. Напомню, сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. В РСТ заявили о снижении спроса россиян на зарубежный отдых осенью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интерес упал на 20%. Как рассказали в Российском Союзе туриндустрии, самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Турция, Египет и Вьетнам. На первые две страны пришлось 88% продаж туров. При этом Вьетнам полностью заместил Арабские Эмираты. Ранее они занимали третью строчку рейтинга. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. Карл III подтвердил частный статус принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Живя в Великобритании, они не будут выступать от имени королевской семьи. Такие данные содержатся в письме с инструкциями, которые монарх направил лорду Камергеру, отвечающему за официальные мероприятия при дворе. Необходимость пояснений возникла после возвращения в конце августа младшего сына короля с семьей в Соединенное Королевство. Несмотря на информацию СМИ о том, что герцог и герцогиня Сассекские не вернутся к исполнению официальных обязанностей, никаких заявлений со стороны Букингемского дворца на этот счет официально сделано не было. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Профсоюзной улицы, от Боровского шоссе до Рублево-Успенского. На внешней стороне МКАД от Каширки до Белой дачи и от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Кутузовского проспекта до Крашовского шоссе. На внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до проспекта Мира. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Сербия получила разрешение на прямые рейсы в Калининград. Как пишет РИА Новости, авиационные власти с двух стран договорились расширить двусторонние авиасообщения. Регулярные рейсы разрешат выполнять из городов Сербии в Калининград и обратно. В Минтрансе рассчитывают, что такой шаг создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран, а также поспособствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Синоптики анонсировали похолодание в Москве ночью до 2-4 градусов тепла. Такая температура ожидается в столице ближайшей ночью. По области при этом будет от плюс 1 до плюс 6. По данным гидрометцентра, с четверга в столичном регионе начнется рост температуры в дневные часы. Если завтра ожидается до плюс 22, то в четверг уже до 26 градусов. При этом в пятницу прогнозируется приход атлантического циклона, в связи с чем станет облачно и вырастет вероятность дождей. В ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов фильмов. Это может произойти в ближайшие 2-3 месяца. Такой прогноз дал глава ассоциации Алексей Воронков. Он отметил, что речь идет о схеме, к которой прибегают кинотеатры, чтобы показать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения в России. Зритель покупает билет в кино, и ему предлагают сначала посмотреть иностранную ленту, а потом легальную отечественную. В фонде кино ранее выступали против показа иностранных картин без согласия правообладателей, подчеркивая, что такая практика несет правовые и репутационные риски. А теперь о ситуации на столичных дорогах.

0: октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Уважаемые пассажиры,

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. Завтра в Москве небольшая облачность, без осадков. Ночью плюс 2, плюс 4, а днем 20-22 градуса тепла.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России изменили правила сдачи биометрии. С сегодняшнего дня граждане могут по своему выбору размещать в единой биометрической системе изображение лица, запись голоса или оба вида данных. Как пишет парламентская газета, приказ Минцифры вступил в силу. Изменения должны упростить сдачу биометрии людям с особенностями строения лица или речи. Напомню, с помощью биометрии можно дистанционно получать финансовые услуги, регистрировать бизнес, оплачивать покупки и проезд. Синоптики пообещали жителям Москвы июльскую погоду на этой неделе. Она установится в столице в четверг, 10 сентября. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дневная температура составит от 23 до 26 градусов. В этот день на большей части русской равнины установится июльская погода. Однако уже в пятницу через регион пройдет холодный фронт с ливнями, после чего в Москве и области посвежеет до плюс 18 градусов. Сфера развлечений стала крупнейшей категорией арендаторов в новых ТЦ. Впервые за несколько лет ей уступили магазин одежды и обуви. В первом полугодии их доля сократилась до 13% против 22% в прошлом году. В то же время доля развлекательных форматов за тот же период удвоилась до 14%. Как пишет «Известия», на фоне замедления потребительского спроса девелоперы все чаще отводят площади операторам досуга, фуд-холлам и другим форматам. Они могут привлекать посетителей и удерживать их в ТЦ дольше, ведь в отличие от магазинов одежды и обуви, досуговые форматы невозможно перенести в онлайн. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавки, от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. На внешней стороне МКАД от Каширки до Белой дачи и от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы, на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Ленинского проспекта. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
7: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
6: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
7: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
6: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
7: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
6: Sodis.ru.
0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и с...

0: 31%.
1: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, без осадков. Минимальная температура в городе плюс 2-4 градуса. Завтра днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в столице плюс 20-22 градуса. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Строгино до Рублева-Успенского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Волоколамского шоссе. На внешней стороне Третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта.
0: В Москве 5 вечера. Да, я вот сижу и думаю, чего ж в студии так светло встало. Кто солнце сюда привел? А это не солнце, это Диана Макеева. Яркое, лучистое. Привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможность

0: на изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются. Комиссию вправе взять оба банка. Также действуют трехуровневые ограничения на сумму. Они составляют 25, 50 и 200 тысяч рублей. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. По данным аналитиков, больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Кроме того, на 32% подорожала свекла. Картофель, лук и морковь также увеличились в цене. Специалисты отмечают, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Уже через две недели в России наступит астрономическая осень. Как рассказали в московском планетарии, это произойдет 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи практически сравняется. После этого в северном полушарии световой день начнет постепенно сокращаться, а ночи станут длиннее. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Так это же получается, что все еще лето. Красота! Спасибо, Диана.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Слушайте, вот правда, что по осени один солнечный день как будто можно смело за два считать. Недурные погоды в Москве сегодня воцарились. Смотрю вон по карте, почти по всей России распогодилось. Ну, собственно, очень похоже на то, что и правда бабье лето наступает. Ну, а у нас с вами, как всегда, наступает неизбежное удовольствие, которое обязательно случится от музыки «Радио 7». Ну и любителям биографических расследований таковое доставит еще и рубрика «Человек с большой буквы», в которой, как всегда, поворошим жизнеописание кого-то из великих. А вот кого именно, узнаете, как всегда, ближе к 40-й минуте. Так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же, всем привет, и пусть, как всегда, вечер на семи холмах обязательно будет добрым.

пела только что, мол, мне так стыдно, что я влюбила вас в себя. Ишь ты, какая рефлексирующая гражданочка, право слово. Ну да ладно, тем не менее, имеется способ, как подобный стыд пережить практически каждому из нас. Вот как настаивают ученые, влюбить в себя с одинаковой легкостью можно как мужчину, так и женщину. Есть несколько секретных лайфхаков, если что, я вам их не озвучивал, договорились? Так вот, согласно исследованиям психологов из Израиля, если во время свидания вы незаметно начнете как бы отзеркаливать движения и жесты визави, то вы покажетесь ему гораздо-гораздо привлекательнее и вызовете какое-то чувство приязни на бессознательном уровне. Причем на барышень такой способ действует заметно эффективнее, нежели на джентльменов. Вот якобы дамы практически как большой полосатый слон при звуках флейты от подобного приемчика волю теряют. Так что имейте в виду, если ваш собеседник поправил челку, например, то сделайте то же самое, что и он. И так почаще. Ну, разве что, не знаю, в скатерть сморкаться не стоит повторять, а вот остальное очень даже. Ну, а тем временем в столице уже 17:13, и далее на Радио 7 послушаем Hooverphonic, а прямо сейчас In Excess на Семи Холмах. Добрый вечер.

добавить в жизнь какой-нибудь перчинки. Только что Spice Girls предлагали нам в эфире Радио 7. Ну, не знаю, не знаю. Мне вот кажется наоборот. Хотелось бы больше чего-то сладенького, а то горечи как будто и так хватает. Да. Но умы от науки, например, заявляют, что острые и горькие продукты действительно могут принести определенную пользу для человека. Вот есть некоторые исследования, которые показывают, что регулярное употребление горькой и острой, но при этом здоровой пищи может положительно сказаться на эмоциональном состоянии. Якобы мозг воспринимает горечь и жжение как будто небольшой дискомфорт или даже вред организму, и в ответ моментально запускает выработку эндорфинов, тех самых гормонов радости, которые не только боль смягчают, но еще и создают чувство удовольствия и даже помогают снизить стресс. Так что, друзья мои, если нет никаких противопоказаний, то и правда, наверное, перчинки в рацион добавить можно. Ну а пока же добавим десерта в виде лучшей музыки из всех возможных. И опять же, тему перца в эфире прямо сейчас продолжат Red Hot Chili Peppers, которых и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: о дорожной обстановке расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Кутузовского проспекта, на внешней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Рублево-Успенского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внутренней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Волоколамского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи Холмах.
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
6: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
7: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-46-97, Москва, 0.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Радио 7.
12: На Семи Холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Вот знаете, в детстве у меня был трехтомник русских народных сказок. И, как сейчас помню, на развороте первого была изображена Баба-Яга в лесной чаще, на втором Иван-Царевич, который жар-птицу за хвост хватает. Ну, а третий был самым страшным. На нем Василиса шла мимо избушки на курьих ножках, освещая себе дорогу черепом на палке. Вот в моем представлении именно так теперь и выглядят русские народные сказки. И только много позднее я узнал, что иллюстрации эти нарисовал Иван Яковлевич Билибин. Вот сегодня о нем мы поговорим, с вашего позволения. Мальчик рос в интеллигентной семье, где очень любили искусство. Мать играла на фортепиано, ну а сам Иван рисовал, сколько себя помнил. После гимназии сын поступил на юридический факультет Петербургского университета, а параллельно учился живописи у самого Ильи Репина. Но самую важную роль в жизни Билибина сыграл Виктор Васнецов с его «Богатырями». Будущий великий иллюстратор увидел в полотне то, что давно искал сам – особый русский художественный мир. Билибин, вдохновившись, приступил к созданию мира собственного. Он кропотливо изучал исторические материалы, чтобы потом воссоздать в своих работах орнаменты, костюмы, архитектуру, природу. Билибин оформлял спектакли и оперы, создавал декорации, костюмы, рисовал афиши и открытки, даже шрифты разрабатывал. После революции он много лет прожил за границей, а затем вернулся в Ленинград и стал преподавать там в Академии художеств. Когда началась война и Ленинград оказался в блокаде, Ивану Яковлевичу предложили эвакуироваться. Но он отказался, заявив, что из осажденной крепости не бегут, ее защищают. В феврале 1942-го его не стало. Но остались его работы, тот самый мир, который он однажды придумал. Баба-Яга, избушка на курьих ножках, жар-птица, Иван-Царевич – все они для многих из нас до сих пор выглядят именно так, как нарисовал их Иван Яковлевич Билибин. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: чрезмерно опекаемая. По-нашему так называется песня Бритни Спирс, которую на Радио 7 послушали. И уж кто-кто, а Бритни явно понимает, что такое гиперопека. Лет 5 назад только суд освободил ее от попечения дрожайшего папеньки, который руководил всеми аспектами жизни певицы, в том числе и финансовыми. Да уж. Ну а мы же с вами готовимся подвести черту под очередным днем, в течение которого эти самые финансы мы усердно зарабатывали. В столице уже 17:46, и этот час закроет Джон Скэтман, а пока же Гу-Гу Доллс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Скажи счастью «да».
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО

0: Great Wall Motor Rus.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.

0: Проведение акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по всему, и снова лето, друзья мои. Да, завтра в столице уже до 21 с плюсом синоптики обещают. Преимущественно ясное небо и без осадков, и ветра практически не будет. Метр в секунду, по прогнозам, не более.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия.

0: Москве почти 6 вечера. И главные новости к этому часу по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продлился ровно час и, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, прошел на позитивной ноте. По его словам, Путин дал американскому коллеге объективный обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО. Также российский лидер положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа в поиске путей решения украинского конфликта. Президенты условились оставаться на связи и при необходимости оперативно созваниваться. Ушаков отметил, что в целом разговор прошел на позитивной ноте. В России изменили правила сдачи биометрии. С сегодняшнего дня граждане могут по своему выбору размещать в единой биометрической системе изображение лица, запись голоса или оба вида данных. Соответствующий приказ Минцифры вступил в силу. Изменения должны упростить сдачу биометрии людям с особенностями строения лица или речи. С помощью сервиса уже можно дистанционно получать финансовые услуги, регистрировать бизнес, оплачивать покупки и проезд. Новый поезд свяжет Москву и Минеральные Воды. Первый рейс состоится 1 октября. Билеты уже поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути менее суток. Состав из современных вагонов будет одноэтажным. В него войдут купейные вагоны и вагон СВ, а также специальный вагон для маломобильных пассажиров и вагон-ресторан. Предусмотрены кондиционеры и розетки для зарядки электронных устройств. В некоторых вагонах пассажиры смогут воспользоваться душем. Температурный шок ждет жителей столичного региона. Уже завтра произойдет резкий скачок в тепло. Но перед этим придется немного померзнуть. Ближайшая ночь станет самой холодной на этой неделе. В Подмосковье столбики термометров покажут всего плюс 2 градуса. Зато уже днем солнце возьмет свое и прогреет воздух до плюс 22. А в четверг бабье лето разгуляется на полную мощность. Идеальное солнце, штиль и аномальные плюс 25 на термометрах. В выходные жара спадет, но погода останется комфортной. Правда, синоптики предупреждают, что весь сентябрь будет волнообразным, а вот к октябрю уже можно закупать дождевики. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А вот уже и 6 пополудни в Москве. Если быть предельно точным, то минута 7 уже набежать успела. Ну и в наступившем часе мы с вами успеем послушать дюжину роскошных песен, поиграть в третий лишний. К этому мероприятию приступим в ближайшую 10-минутку, так что дождитесь. Ну а к 40-й минуте ближе мы еще и будем впитывать туристические премудрости от нашего тревел-эксперта трепетной Ольги Яковины. Так что не час, а настоящий восторг планируется. Надеюсь, вы это мероприятие не пропустите. Так что оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер обязательно будет

Coldplay только что на Радио 7 пели о приключении длиною в жизнь. Ну, знаете, мне кажется, это действительно так. Жизнь, она и есть самое длинное и удивительное приключение, которое только с нами происходит. Но его, в свою очередь, можно разбить на серию приключений поменьше. И вот одно из приключений мы сегодня обеспечим победителю игры «Третий лишний». Друзья мои, сегодня на кону два приглашения в старинный особняк «Дашков 5». На иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность». Уже год так точно, а то и два вернувшиеся не давались на сцене «Дашков 5». События, как ни крути, я лично собираюсь посетить это мероприятие. Ну и два пригласительных подарю кому-то из вас. Тому, кто седьмым умудрится прислать любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru, шанс и выпадет. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: успешная домохозяйка, как сама Светлана уточнила. Сейчас вот шарлотку, например, Светлана готовит. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Светлана, вот позвольте полюбопытствовать. В чем же выражается успешность домохозяйки? Вот буквально три пункта.
1: Лучший муж, прекрасные дети, большой дом.
0: Ну, как прелестно. Прям захотелось вам сразу подарок отдать, но нет, давайте поиграем. Смотрите, сегодня у нас День языков народов России на календаре. И вот сейчас вам три языка назову, а вы мне, пожалуйста, скажите, какой из них не язык народов России? Договорились?
1: Попробуем.
0: Давайте. Следующие языки вам предлагаю на выбор. Даргинский, юитский или амхарский? Что лишнее? Ну, на каком языке в России не разговаривают?
1: По-по-по.
0: Вот точнее не скажешь. Это правда.
1: Тут уже пальцем не было. На удачу. А второй пункт повторите?
0: Ой, второй пункт это юитский. А первый даргинский. А где же, по-вашему, разговаривают на юитском языке? Не знаю. Вот тут, знаете, как вы скажете, так оно и будет. Ваш покорный слуга любой ответ готов принять, но хотелось бы, конечно, верный по возможности. Итак, раз, два, три. Даргинский, юитский, амхарский. И вы выбираете, Светлана, что? Игра третий лишний. Какой?
1: Даргинский.
0: Даргинский. Вы знаете, между прочим, этот язык относится к нахско-дагестанской ветви северо-кавказской семьи языков. Да. 587 тысяч человек, согласно последней переписи населения, на нем разговаривают. Ну, промахнулись немножко, Светлана. Давайте исправляться во втором. Что? Что?
1: Я просто думала, что вы тогда сейчас обнародуете верный ответ.
0: Конечно, конечно, обнародую обязательно, да? Но не прямо сейчас, а давайте уже во втором раунде, в котором вам предлагаю принять участие. Через конверт на сайте radio7.ru, принимая ответы, осталось у нас два варианта. Юитский и амхарский языки. Какой из них не является языком народов России? Пишите, седьмой верный ответ получит подарок. Удачи!
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: О вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Рублева-Успенского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира и на внешней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
3: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
4: Таинственные берега Нила.
3: Острова Индонезии.
4: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
3: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
4: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
3: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на мобискар.ру.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
9: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе, и этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
10: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
12: На Семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на Семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Осень считается не лучшим временем для путешествий. Но некоторые города осенью даже круче, чем летом. Например, Таруса – любимое место многих поэтов, художников и музыкантов. От Цветаевой и Поленова до Ахмадулина и Рихтера. Этот очаровательный городок над Окой – один из самых романтичных Калужской области. И даже осенью он сохраняет цветущий вид. В буквальном смысле, среди самых интересных достопримечательностей Тарусы – сад Ракицкого. Уникальный дендрарий с экзотическими растениями насадил советский ученый-агроном Николай Ракицкий еще в 30-х. В этом невероятном саду собиралось все тарусское творческое сообщество. После смерти ученого сад пришел в запустение, но несколько лет назад его выкупили и восстановили. В доме Ракицкого теперь атмосферный музей, а сад, который снова непрерывно цветет с весны до поздней осени, стал общественно-культурным пространством. Сюда можно прийти на иммерсивную экскурсию с чаепитием, а по субботам в саду проходят интереснейшие мероприятия. В эту, например, будет вечер живого джаза, следующую – гастрофестиваль «Дачные сезоны». В дальнейшей программе – музыкальная гостиная с романсами, чаепитие с садовником с советами по осеннему садоводству, вечер со стихами Марины Цветаевой и так до конца октября. А если захочется добавить впечатлений, можно заглянуть в новое арт-пространство «Огород-сад», которое открылось в Тарусе в этом июле. Здесь тоже есть милый сад, огород, чайная с верандой и атмосферой

0: старой любимой дачи и большой план мероприятий. На следующей неделе, например, планируют концерт-трибьют Джонни Митчелл и хоровой перформанс «Балаган». Словом, в Тарусе осень хорошо и никакого уныния.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
5: ООО «Водоход», ОГРН 1047796094697, Москва.

0: Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: амхарские языки. Так вот, давайте разбираться. Юитский – это язык азиатских эскимосов. По данным Всероссийской переписи населения последней, юитский язык в нашей стране назвал родным один человек, да, а разговаривать на нем могли два человека. Ну, таким образом, число носителей этого языка невелико, но, тем не менее, язык народов России. А вот амхарский, этот язык распространен в Сомали, в Африке, около 18 миллионов человек на нем разговаривают, и, соответственно, это правильный ответ, который седьмой умудрилась прислать Катерина из Москвы, 4952, последние цифры вашего телефона. Катерина, поздравляю, вы получаете два приглашения на иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность». 10 сентября вы будете свободно перемещаться по всем этажам старинного особняка, коих там три штуки имеется, и подвал, между прочим, да. Вот первый раз, когда смотрел этот спектакль, был, знаете, несколько фрапирован тем, что происходило в подвале, зарделся, как свекла. Так что имейте в виду, посетите эту локацию обязательно. Ну, а тем временем 18.49 в столице. Самое время вернуться к музыке, как по мне. И под занавес часа послушаем Last Ketchup. А прямо сейчас Оскар Антон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по всему, прекрасные погоды в столице установились. Завтра, например, синоптики обещают до 21 выше 0 на термометрах, при этом переменно облачное небо, осадков не планируется и ветра почти не будет, метр в секунду, не более.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфюм, incroyable.

в условиях санкций должна опираться прежде всего на собственные разработки во всех критически значимых отраслях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. По его словам, такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс и продовольственную безопасность. Проблему с доступом к цифровому рублю на iPhone рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас все зависит от банковского приложения. Чтобы открыть цифровой кошелек, в нем должен появиться специальный раздел. Однако на iOS необходимый функционал пока доступен не всем пользователям. На Android, по словам Аксакова, таких сложностей нет. Банки продолжают дорабатывать приложения для владельцев техники Apple. Ранее сообщалось, что все системно значимые банки подготовились к широкому внедрению цифрового рубля. В их приложениях появилась кнопка для открытия цифровых кошельков. Перелеты по России подешевели. Как сообщает Ассоциация туроператоров, в октябре тарифы без багажа снизились примерно на 9-13%, а с багажом до 15%. Заметнее всего изменилась стоимость перелетов из Сочи в среднем на 24-27%. Вотор связывают это с завершением курортного сезона. Среди направлений с наиболее заметным снижением – Санкт-Петербург-Сочи, Сочи-Новосибирск и обратный маршрут. Жители Москвы считают справедливой зарплату в 165 тысяч рублей. Речь идет о сумме после уплаты налогов. При этом мужчины считают честным доход в размере 190 тысяч, женщины – 140 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Санкт-Петербурге ожидания горожан скромнее, средний показатель – справедливый.

0: и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А вот уже и 7 пополудни в Москве. Вторник потихонечку стремится к своему логическому завершению. И, пожалуй, единственное, что из важного осталось, так это окончить день на хорошей ноте и при этом еще не с худшим из возможных настроений. Ну, собственно, ноты вам обеспечат артисты, которых послушаем в эфире. Ну и настроение до приемлемого уровня также будем возносить с помощью музыки. И таковую далее нам обеспечат Памплам. А прямо сейчас Роксет на Радио 7. Добрый вечер.

потому что синий свет от экрана блокирует выработку гормонов, которые необходимы для того, чтобы отправиться в царство Морфея. Так и мало того, эти ваши гаджеты еще и память выжигают. Представляете? Особенно у молодежи. Да, вот согласно последним опросам, 86% россиян в возрасте от 16 до 28 лет замечают у себя проблемы с памятью и концентрацией. 86%! И при этом молодое поколение впервые за всю историю наблюдений набирает меньше баллов по тестам IQ, нежели предыдущее поколение. То есть так называемый эффект Флинна, который фиксировал постоянный прирост IQ с каждым поколением, дал наконец-то сбой. И вот ученые связывают рост этих когнитивных нарушений как раз-таки со смартфонами. Так что, не знаю, наверное, стоит 10 раз подумать перед тем, как на сон грядущий взять телефон в руки. Правда. Лучше уж, не знаю, музыку послушать. Ну, а где? Думаю, такой вопрос и вовсе не стоит. Конечно же, здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar, автостекло заменим быстро и легко.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маграци. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама.
1: ТЭН-400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов.

0: одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничения: максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Сервис будет добровольным, каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. В России могут вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Об этом рассказали в Госдуме. С 1 сентября действуют требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На фоне этого в соцсетях разошлись ролики, на которых граждане несут кур в МФЦ. По словам депутатов, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке. Из России в США. Там житель штата Иллинойс стал миллионером после того, как выиграл $1 миллион благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от друга на свой день рождения. Мужчина из города Брэдвуд рассказал, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш, но один из билетов оказался счастливым. Часть денег победитель планирует потратить на семейные поездки и новую машину. Также семья собирается отправиться в круиз. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 8 часов пополудни в столице, даже 20.00.

Лана Дель Рей на Радио 7 таким вопросом только что задавалась. Мол, а будешь ли ты любить меня, когда я перестану быть такой молодой и красивой? Ну, знаете ли, здесь, мне кажется, все зависит от субъекта этого великого и чистого чувства. Но, опять же, вам никто не мешает быть молодым и красивым, сколько вам заблагорассудится. Серьезно. И вот это, мне кажется, лишний раз отражает очередное исследование ВЦИОМа, по результатам которого получается, что россияне, то есть мы с вами, скорее ощущают себя младше своего фактического возраста. Вот, например, каждый второй гражданин от 35 до 44 лет причисляет себя к молодежи. Даже чуть больше половины, 51% таковых набирается. А вот среди когорты 60+, треть считает себя представителем старшего поколения, а к пожилым относит себя вдвое меньше, то есть не более 15%. Знаете, как по мне, достойно уважения и восприятия.

У одиночества, знаете ли, довольно уродливое лицо. Так что давай срочно окружай меня своей любовью. Вот примерно такой посыл у песни 311 Porter, которых на Радио 7 послушали. И знаете, эти мысли перекликаются с недавним исследованием ученых, которые выяснили, что у одиноких людей действительно лицо меняется, причем не в лучшую сторону. Вот, например, взгляд становится потухшим и усталым, пропадают такие милые мимические морщинки в уголках глаз, легкая улыбка, ироничная усмешка. Все это с лица напрочь стирается при одиночестве. Ну и в целом плывет контур

0: Далее Диана Макеева о дорожной ситуации в Москве.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Рублева-Успенского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Волгоградского проспекта. Всем удачи в пути и отличного настроения.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущениям

Билли Джоэл только что на Радио 7 пел, мол, честность – это слово с привкусом одиночества. Ну, не знаю, конечно, все эти ваши художники, они могут приукрасить ради образа и воздействия на слушателя. Но, как по мне, все-таки честность – это краеугольный камень любых отношений. Ну, серьезно, на лжи их не построишь. А если и построишь, то это будет какой-то симулякр, полуживой, полумертвый. Поэтому, друзья мои, ну, честность – это действительно...

собой. Берегите себя. Нервные клеточки, они, как мы знаем, не восстанавливаются. Поэтому, если вдруг суета прожитого дня до сих пор от вас не отступила, гоните ее всеми метлами, которые под рукой имеются. Ну, серьезно. Все, выдыхайте и остаток этого вторника проведите в свое удовольствие. Ну и, конечно, таковое без музыки радио 7 попросту невозможно. Так что обязательно оставайтесь с нами. Впереди целый час. Только музыка и ничего лишнего. Без пауз и перерывов. Слушать будем любимые песни. В общем, все, как мы любим. Ну и опять же, как мы любим, завтра просыпаемся под голоса Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята с 7 утра ждут вас в эфире, а

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Радио 7. О погоде.
1: Слушайте, ну, вроде бы не худшую из возможных погод синоптики на завтра обещают. Судите сами. В столице будет преимущественно ясное небо, осадков при этом не ожидается. Около 21 на термометрах, с плюсом, соответственно. А ветер, так и вообще практически ветра не будет. Метр в секунду, не более. Красота же, правда.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: По мнению синоптиков, осадков завтра в Москве не случится. При этом нам предстоит преимущественно ясное небо, до 21 выше 0 на термометрах, и ветер не более метра в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, завораживающая и чарующая. Веселая и зажигательная. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Но всегда лучшая. «Радио 7» дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. «Радио 7». Музыка на все времена.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Сергея «Полночь». Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Жак РФ8 для семьи, бизнеса и увлечений. Жак РФ8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Жак и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.